0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включай.

Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно найди свое счастье.

0: Весь город на одной волне.
1: Я прятал образ твой в своих стихах, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах, я свою тайну тебе рассказал.

Вот мы станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду. Но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
0: На местном радио.
2: Это альбом простой. Все реально в этой жизни. Мечтается.

0: там?
1: Лето?
0: Лето!
2: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето.
4: Закончились.

Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. LG X50 получит новую базовую версию. Детали пока неизвестны, но в руководстве завода планы подтвердили. Напомним, сейчас дорестайлингового X50 в продаже нет. Дилеры предлагают только более дорогой X50+, но более доступная версия с упрощенной мультимедийкой и без некоторых функций может вернуться. Концерн Чанган сертифицировал в России «Аватор 07». Это высокотехнологичный гибридный кроссовер D-класса. Совокупный запас хода больше 1000 километров. Средний расход меньше литра на 100 километров. До 100 километров в час машина разгоняется быстрее, чем за 5 секунд. Салон сделан с акцентом на современные цифровые решения. «АвтоВАЗ» открыл подписку на «Ладу Ларгус». Цена пока неизвестна, но предположительно около 45 тысяч рублей в месяц. Первый взнос, как при кредите, не нужен. В цену включены ОСАГО и КАСКО, техобслуживание, шиномонтаж и сезонное хранение резины. Из расходов остается только топливо. После истечения годовой подписки можно взять новую машину. Лето – тяжелое время для автомобиля. Особенно в жару растут риски перегрева двигателя. Признаков поломки много. Например, стрелка температуры уходит выше нормы. Или постоянно работает вентилятор. В салоне может появляться запах антифриза. Или печка начинает дуть холодным. Подробнее о том, почему перегревается двигатель и что с этим делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – готовность номер один. Стилист Анита Глосс перечислила 4 самые модные покупки на эту осень. В первую очередь эксперт посоветовала приобрести платье «Макси» в горох. Оно будет удачно смотреться с грубой обувью и с трикотажем. Помимо этого, Анита обратила внимание на приталенный жакет. Это настоящая находка с идеальной посадкой, которая мгновенно собирает и делает дороже любой образ. Таким образом, гардеробный пазл складывается, остается лишь дождаться первых прохладных дней, чтобы все это выгулять, подчеркнула стилист. Кроме того, эксперт посоветовала обязательно подобрать себе на грядущую осень идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою жизнь ярких и стильных аксессуаров. В магазине шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платье, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы...

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи! Заводи и уезжай.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Местное время 9 часов. Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM. Yeah.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы и проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Студия актерского мастерства «Искра» в Костомукше объявляет набор детей и подростков от 4 до 17 лет, а также взрослых от 18 лет и старше на новый творческий сезон. Занятия на развитие воображения и фантазии, сценическая речь, движение, театральные постановки, выступления, участие в конкурсах и фестивалях, мастер-классы, корпоративные тренинги и индивидуальная работа над художественным словом. Руководитель студии Марина Иодик, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Занятия проходят на базе Центра культурного развития «Среда» на улице Надежды, 5. В сентябре первый урок бесплатно. Записаться и узнать все подробности можно в группе ВКонтакте «Студия Искра Костомукша» или по телефону 900-460-42-43. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-201-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
2: От тебя кайфую я, от тебя кайфую я.

0: Реклама на местном радио.
1: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП-34-103-300-232.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
5: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
7: «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

По-крупному мечтай, жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: говорите.
1: Не клюет.
0: Когда в низинах к ночи опускается туман, любители посидеть с удочкой – это должно радовать. Туман в низинах – признак завтрашнего погожего дня. Если днем было жарко, а к вечеру и ночью стало прохладно, рыболов должен готовиться к активной завтрашней рыбалке. А если днем и ночью одинаково тепло, к тому же сильно парит, то и самому на рыбалке можно запариться. Клевать не будет.
1: Хороша уха.
0: Ирландцы тоже любят рыбалку, и от ухи не отказываются, но готовят они ее так. Очищенную и промытую рыбу, плавники, кости и головы заливают холодной водой и варят полчаса. После бульон процеживают. Измельченный лук обжаривают на сале в большой кастрюле, кладут нарезанный кубиками картофель, очищенные от кожицы и семян, мелконарезанные помидоры, мускат, перец, горошек, соль и перемешивают все это. Вливают к продуктам рыбный бульон, проваривают на среднем или слабом огне еще полчаса. Затем кладут кусочки сырой рыбы и варят до ее готовности. Заправляют готовый суп рубленной зеленью, сметаной и подают к столу с гренками. Приятного вам аппетита и, конечно же, клевого настроения.
2: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
3: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Реклама на местном радио. Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
2: Миокартан. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608 тысячных процентов годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: весь город на одной волне.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Программа на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
4: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио. Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608 тысячных процентов годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
3: Да, здесь есть все, что нужно.
4: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Деревообрабатывающий завод Карелиан Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сегежа Групп приглашает на вакансию. Технолог по сушке пиломатериала. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся, словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, давят. Играется память, память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить. Хватит, устал я искать.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время, час дня.
1: Крутой кибиток. Спонсор программы — магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Всем привет, друзья! Подбираемся мы к августовскому экватору. Пару недель лета, и на этом, похоже, все. Так что давайте эти дни проживем на полную, а пока на полную громкость свои приемники, друзья. На 104 в ближайший час для вас 20 самых горячих треков недели. Крутой кипяток уже готов к подаче. Подставляйте чашки, но я, Катя Бажова, с радостью спешу на раздачу. Напомню, наш чарт сформирован по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота и серебра во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайл», торговые центры «Славяне» и «Адмирал», первый этаж. Прежде чем выясним, какие треки стали лучшими на этой неделе, давайте узнаем, с кем из участников чарта нам предстоит попрощаться. Настигла, кажется, карма звездное трио Егор Крид, Артик и Асти. Их одноименный трек нырнул в августе так глубоко, что вынырнуть обратно в двадцатку у него уже, увы, не получилось. И это, похоже, карма. Прощаемся.

двумя людьми. Она занимается любимым делом, а главное, она способна все это ценить. А еще у Ани, друзья, есть редкое умение выуживать состояние счастья из простых мелочей, которые некоторые люди, возможно, даже не заметят. Ну и излишней скромностью при этом, сразу скажу, Аня не страдает. Говорит, что у нее сейчас пик карьеры, хотя группе, напомню, уже четверть века. И этим Аня тоже безумно гордится. А 20-я строчка в чарте, ну это просто недоразумение. Трек «Малахит», «Винтаж» открывает крутой кипяток.

На 19-й ступени встречаете свежий хит от братьев Гаязовых. Он летний, легкий и с ироничными пасхалочками в адрес шамана в тексте. Это я о той строчке, где про Байкал. Сегодня внимательно послушайте и сами все поймете, друзья. Трек «Санта Лючия» Гаязов Бразерс. Трек «Санта Лючия» Гаязов Бразерс. Старт в крутом кипятке с 19-й ступени.

На 18-й строчке чарта у меня для вас еще кое-что новенькое имеется от легендарной группы Ума Турман. И хотя песня эта уже довольно раскрученная, почему-то до чартов она долетела только к середине лета. Наверное, потому что лето такое, когда фраза из трека «Не стой, танцуй» звучит как единственный, пожалуй, эффективный способ согреться. Вот такое у нас карельское лето. Группа Ума Турман, трек «Не стой, танцуй». Дебютирует он в чарте на 18-й строчке.

Подбираемся мы к 17-й строчке. Сюда скатился недавний бронзовый призер чарта – певица «Елка». Тот случай, когда проще не значит легче. Хит «Проще» настолько отяжелел, похоже, что подняться с 17-й ступени кажется задачкой со звездочкой. И заниматься ее решением «Елка» ну точно не планирует. По крайней мере, в своем идеальном дне «Елка» полностью отдает себе во власти ничего не делания. В ее жизни обязательно должны быть такие периоды, когда можно долго лежать на кровати, неспешно пить кофе или стать ленту соцсетей. И еще тут есть один обязательный пункт – дразнить своего пса круглосуточно. Сегодня на 17-й ступени крутого кипятка всем этим «Елка» сможет заняться с чистой совестью. Трек «Проще» – минус 14 позиций за неделю. 17-я строчка.

На 16-й строчке чарта нынче ребята из группы «Добро». Их летний хит «Море привет» постепенно сдает позиции, вероятно, освобождая путь их свежему треку «На счастье». Запремьерили эту работу ребята пару недель назад, и вот-вот этот гимн дворов и гаражей залетит в главные чарты страны. Ждем, конечно, но перед этим еще успеем разок-другой окунуться в море. Трек «Море привет», «Добро», 16-я строчка крутого кипятка.

На 15-й ступени будем наблюдать еще одно стремительное падение в чарте. И вновь в лице девушки. Еще вчера обладатель серебряной награды крутого кипятка Валерия Бервольф. Сегодня она опустила крылья, и ее феникс резко спикировал на 15-ю позицию в двадцатке лучших. Вероятно, это не пагубный пример ее коллеги Ёлки, а просто на подходе у Леры новый хит, посвященный, кстати, ее родному городу Владивостоку. Клип на него Лера снимала как раз там, на родине. На съемки приглашали всех желающих горожан. Главное требование – нужно было лишь нарядиться в одежду черного цвета. Свою новую песню Бервольф исполняла на съемках вживую. Кстати, все присутствующие тогда удивились, насколько же у нее сильный и красивый голос. Сейчас вы тоже сможете в этом убедиться, правда, благодаря ее прежней работе «Феникс». Бервольф, номер 15 в чарте.

На 14-й позиции чарта вы окажетесь в классной компании среди счастливых людей. Имена многих из них так и останутся тайной, но вот как минимум два персонажа вам точно знакомы. Это Дмитрий и Алексей, лидеры проекта «Филатов и Кэрос». Их трек «Среди счастливых людей» отлично заряжает всех позитивом, несмотря на ускользающее от нас лето. «Филатов и Кэрос», друзья, 14-я строчка в крутонке.

Пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке чарта. Здесь снова кое-что новенькое ждет вас. На этот раз от хитмейкера Звонкова. Свежий трек «Невероятно» — это красивая история любви, которая начинается с мечты. Клип соответствует, здесь теплые кадры, семейная атмосфера и неожиданный в нем финал. Давайте дальше без спойлеров, просто насладитесь пока новинкой. Как обещает Звонкий, вам будет невероятно. Старт в чарте с 13-й ступени.

На 12-й строчке, как и неделю назад, задержался дуэт Полины Гагариной и Сергея Лазарева. Сергей, между прочим, отлично проводит это лето с греческим вайбом. У себя в соцсетях он постит отпускные фото солнечного побережья Средиземного моря. Отдыхает Сергей там в компании детей Никиты и Ани. И, как вы видели папарацци, Лазарев проводит время в Афинах в одном элитном отеле. Стоимость проживания там около 500 000 рублей в сутки. Но даже такой отдых, как деньги, рано или поздно заканчивается. Сергей, по слухам, там всего лишь на недельку. Будем все-таки рассчитывать на хэппи-энд. Трек «Хэппи-энд» Лазарев и Гагарина. 12-я строчка.

0: На 11-й ступени крутого кипятка расположилась нынче Юлия Зиверт. Она от своего звездного коллеги Лазарева не отстает и тоже с легкостью путешествует по жаркой Европе. Юля для своего отпуска выбрала Италию, конкретно просторы Тиренского моря. С удовольствием она делится с фанатами своим отпускным настроением. Постит фото в бикини, в обворожительных босоножках. Ну и подписчики заметили весьма резонно, насколько же она загорела и как этот отдых ей идет. Сама же Юля прокомментировала пост кратко. На 100% южная. Ну, в такой локации уж точно можно полностью отдаться лени, никуда не газовать. Это еще успеется в шумной Москве. Трек «Газ» Зиверт. 11-я строчка
1: все
0: крутого кипятка.
1: Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Прайл» выгодный обмен старых золотых и серебряных украшений на новые, а также ремонт и изготовление ювелирных украшений на ваш вкус. Действует скидка 20% для участников СВО и их родных. Ювелир Прайл. Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Мы варимся уже в верхней десятке чарта и открывает ее недавний фаворит крутого кипятка – летний хит «Шаде». Увы, время жарких пластичных движений в прошлом, так что Моту и его приятелям Баинди Эйхчо придется поискать другие способы зацепить публику. На этот раз впору запускать им на FM-просторы какой-то осенний ностальгический вайб. Ждем, пока накроет, и продолжаем, друзья, по инерции двигаться под «Шаде». Этот трек открывает сегодня верхнюю десятку чарта.

Наш августовский уикенд только набирает силу, а мы тем временем уже добрались до 9-й ступени нашей жаркой двадцатки. Если, ну а вдруг у вас сейчас в мечтах охладиться и окунуться, то берите в компаньоны красавчика Холли Флейма. Его трек «Тону» оказался крепким орешком и стабильно держится на плаву в чарте, ломая все стереотипы о говорящих названиях. Трек «Тону» Холли Флейм вновь 9-я строчка крутого хит-парада.

А мы все дальше от дна чарта и все ближе к вершине. На 8-й ступени порадую вас очередным новым хитом от бодрого и неунывающего Хабиба. Его свежая работа называется «Моя малышка», песня яркая, летняя, танцевальная. В клипе Хабиб играет самого себя, но с нотками лирического героя. Его образ – этакий татарский Аладдин. Хабиб признается, что они с командой очень старались и делали все, чтобы получилось необычно и по-новому. Трек «Моя малышка» от Хабиба сегодня дебютирует в чарте с 8-й ступени.

Чарт «Крутой кипяток» представляет ювелир «Прайл». Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Ювелир «Прайл», торговый центр «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Добрались мы, друзья, до 7-й строчки чарта. Сюда из пятерки лидеров опустилась Мари Краймбрери и ее безотлагательный трек. По признанию Мари, посыл ее песни «Давай не ждать» в напоминании всем нам о том, что завтра может наступить, а может и нет. И важно не откладывать свои мысли и мечты на потом. Двигаться к цели нужно прямо сейчас. Между прочим, смысл трека уходит корнями в личную историю самой Мари. Она 15 лет не занималась танцами, все откладывала, находила причины, ждала момента. Оказалось, что дело было за малым. Ей всего лишь нужно было сделать то, что ей нравится сильнее всего в жизни, и вернуться таки в команду. Вернется ли ее трек в пятерку лидеров, мы не знаем, но и на 7-й строчке мы, Мари, необычайно рады. Трек «Давай не ждать» Мари Краймбрери, 7-я строчка.

Возвращение следующего паренька в шоу-бизнес поклонники ждали аж несколько лет подряд. И были сомнения, а вернется ли? Вернулся, друзья, и сразу с хитами. И как будто не скрывался он от взглядов людских в местах не столь отдаленных. Речь, как вы, возможно, уже догадываетесь, о Тиме Белорусских. Напомню, лет 5 назад у певца нашли наркотики и приговорили его к ограничению свободы тогда. Сейчас же Тима вернулся на сцену и готов удивлять фанатов своими мыслями. Насколько же они стали зрелыми, вы сейчас, друзья, и оцените. Трек «Мысли» Тима Белорусских. Старт в чарте сразу с 6-й ступени.

И, наконец, добрались мы до пятерки лучших. Открывает ее еще одна новинка в чарте. Сегодня прям урожайный денек у нас в кипятке. На пятой ступени дебютирует трек «Мы». Это песня, которая звучит как признание женщины, слишком хорошо знающей цену и поцелуем, и тишине рядом с любимым человеком. Вдохновляясь поэзией Серебряного века, певица Айова создала историю о чистой большой любви, которая способна освещать всем путь. Наш путь к вершине чарта все еще продолжается, напомню, поэтому Айова тут весьма кстати. Трек «Мы». Старт в крутом кипятке на пятой ступени.

0: Для кого же оказалось нынче пригрето четвертое место нашего чарта, друзья? Сию секунду мы это выясним. Дима Билан и Анна Асти. Их совместный трек «Эпилог» заметно улучшил позиции прошлой недели. Знаете, это хоть какое-то, мне кажется, утешение Диме после той волны хейта и критики, которая обрушилась на него после большого сольника в столице. Дима, вероятно, после произошедшего уже немного отошел и решил все-таки пообщаться с публикой. У себя на странице Билан выложил ироничный пост со словами: «Стою на плоской земле, над головой блик от стеклянного купола, за которым вода. Осветительный прибор работает отлично. Шоу Трумана, середина серии». Скажите, а сегодня распинают за такие мысли? Также Дима Билан признался в любви всем своим фанатам, и тем, кто его хейтит, и тем, кто просто его любит. Точка, эпилог. Этот трек сегодня, кстати, на две ступени выше. Дима Билан, Анна Асти, эпилог. Четвертая строчка чарта.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: А теперь, друзья, тройка лучших. Тех, благодаря кому наш кипяток бурлит еще сильнее. Бронзовую награду крутого кипятка забирает сегодня дуэт Джонни и Федук. Их трек «Лето» напоминает нам, что самые теплые, легкие, приятные моменты этого сезона не сможет испортить никакая непогода и никакие прогнозы синоптиков. Важно, чтобы лето расцветало у нас в душе. Трек «Лето» Федук и Джонни, бронза чарта.
1: Третье место.

0: На второй ступени оказался прошлый лидер крутого кипятка команда «Моя Мишель». На «Малиновой луне» музыканты скатились немножечко вниз, но все еще, между прочим, может повернуться вспять. Даже уже на следующей неделе. В общем, будем наблюдать трек на «Малиновой луне». «Моя Мишель» — серебро чарта.
1: Второе место.

0: Пришло время узнать, кто же сегодня оказался на вершине крутого кибитка. И тут, друзья, будет сюрприз. Хотелось бы, конечно, поддержать интригу, потомить вас, но время эфирное поджимает. Ребята из группы «Градусы», те самые, кто еще неделю назад скромно топтались на 16-й ступеньке, сегодня удивили. И это мягко сказано. Буквально чуть хлопнув ресницами, парни молниеносно взлетели на самую вершину, на первую строчку крутого кипятка. Вот что значит роскошные ресницы от природы. Других комментариев тут и не требуется. Трек «На ресницах», группа «Градусы», «Золото чарта».
1: «Золото чарта», «Крутой кипяток».

0: Это был обладатель золота нашего чарта, группа «Градусы» и трек «На ресницах». В следующую пятницу узнаем, кто сможет довести эфир до кипения вновь и заодно прогреть этот август так, как не удалось в предыдущие два летних захода. Все еще будет, друзья, не сомневайтесь. До новых встреч на просторах местного.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Прайл» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал». Первый этаж. Весь город на одной волне.
2: Местное радио. Местное время 14 часов.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы и проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Студия актерского мастерства «Искра» в Костомукше объявляет набор детей и подростков от 4 до 17 лет, а также взрослых от 18 лет и старше на новый творческий сезон. Занятия на развитие воображения и фантазии, сценическая речь, движение, театральные постановки, выступления, участие в конкурсах и фестивалях. Мастер-классы, корпоративные тренинги и индивидуальная работа над художественным словом. Руководитель студии Марина Иодик, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Занятия проходят на базе Центра культурного развития «Среда» на улице Надежды, 5. В сентябре первый урок бесплатно. Записаться и узнать все подробности можно в группе ВКонтакте «Студия Искра Костомукша» или по телефону 900-460-42-43. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.

0: 9 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-60-8-60.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я с тобой с небоскреба и с моста, хотя я вру, нет, я бы не

больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши песни.

0: Кто там?
1: Лето?
0: Лето!
2: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето.
4: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
4: Все в силе.
3: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
4: Я ж говорю, все в силе.
5: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
6: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagrupp.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – готовность номер один. Стилист Анита Глосс перечислила 4 самые модные покупки на эту осень. В первую очередь эксперт посоветовала приобрести платье «Макси» в горох. Оно будет удачно смотреться с грубой обувью и с трикотажем. Помимо этого, Анита обратила внимание на приталенный жакет. Это настоящая находка с идеальной посадкой, которая мгновенно собирает и делает дороже любой образ. Таким образом, гардеробный пазл складывается, остается лишь дождаться первых прохладных дней, чтобы все это выгулять, подчеркнула стилист. Кроме того, эксперт посоветовала обязательно подобрать себе на грядущую осень идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою жизнь ярких и стильных аксессуаров. В магазине шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света на местном радио.
2: Вот так смотришь наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок. Сбежать от расставания, нажать на курок.

Патрики, ТВ, парфюм, ЭВ, манты, кругом все парит. Подойди ко мне среди комет, ты та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, что потом сыграть в кино, если нужно сделать ставку.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Раскрыты цены на Geely EX5MR от 3,5 миллионов рублей в базе. Это чуть дешевле другого гибридного кроссовера Geely MI. При этом по комплектациям машины сопоставимы. У новой модели другая гибридная установка последовательного типа. Машина уступает аналогу в динамике и экономичности, но дешевле и конструктивно проще. Автомобили Atom пока не начали массово вставать на учет. По данным Автостата, всего зарегистрировано 29 машин, из них добавились в июле 12. О новых поставках пока говорить рано. Напомним, ранее в сети появились фотографии Atom'ов на автовозах, а разработчики заявили, что начали выдавать машины покупателям. G-Tour T1 стал популярнее более крупного T2. В первом полугодии дилеры продали 4500 экземпляров первой модели и чуть больше 1000 второй. T1 выигрывает в цене и на 500 000 дешевле. Благодаря компактным габаритам больше подходит для городской эксплуатации. T2 интереснее тем, что регулярно ездит на дальние дистанции. Недавно в России стартовали продажи Dipal G318. На первый взгляд, это очередной китайский кроссовер с угловатой внешностью и претензией на внедорожную подготовку. Но на практике машина порадовала тем, что действительно умеет ездить по плохим дорогам. И на трассе тоже не теряется. Подробнее о новом Dipal G318 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Машина.
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия, мой выбор.
2: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

просишь лишних, не строишь глазки, не спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слушать, но это между нами.

Собираешь звезды, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь носом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии. Пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты. Смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

0: лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
1: Прямо на местном радио.
2: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
3: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608 тысячных процентов годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
5: Да, все в силе.
4: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
5: Все в силе.
4: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
5: Все в силе.
4: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
5: Хе, все в силе. Уже купил и спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
4: Все в силе.
6: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
4: Все в силе.
5: Все в силе.
7: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на вакансию. Технолог по сушке пиломатериала. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
8: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, и дай мне уже все равно. Для тебя мое

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.
2: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Москва сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы, не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Ты забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты так.

Дезорная кухня, снова резали слухно, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительно клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравишься ты так.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

пожар голубой. Позабылись ради моей дали. Первый раз я запел про любовь. Первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад. Был на женщины зелье опадки. Разонравилось пить и плясать. Терять свою жизнь без остатка.

0: Местное время 18 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы и проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сезами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Студия актерского мастерства «Искра» в Костомукше объявляет набор детей и подростков от 4 до 17 лет, а также взрослых от 18 лет и старше на новый творческий сезон. Занятия на развитие воображения и фантазии, сценическая речь, движение, театральные постановки, выступления, участие в конкурсах и фестивалях, мастер-классы, корпоративные тренинги и индивидуальная работа над художественным словом. Руководитель студии Марина Иодик, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Занятия проходят на базе Центра культурного развития «Среда» на улице Надежды, 5. В сентябре первый урок бесплатно. Записаться и узнать все подробности можно в группе ВКонтакте «Студия Искра Костомукше» или по телефону 900-460-42-43. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в НИК-сервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. НИК-сервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукше. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 104-101-94-06. УГРН 119-1001-00-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-8-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы. Телефон рекламной службы 370-09.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу, главное, как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Какая ж рыбалка без костра? И комаров распугать, и одежду просушить, и ухи наварить надо. Возьмите на заметку, никогда не поливайте сырые дрова керосином или тем более бензином, чтобы они разгорелись. Достаточно насыпать на дрова горсть крупной соли, и костер ярко вспыхнет. Главное, не пересолите.
3: Не клюет.
2: Когда в низинах к ночи опускается туман, любители посидеть с удочкой это должно радовать. Туман в низинах – признак завтрашнего погожего дня. Если днем было жарко, а к вечеру и ночью стало прохладно, рыболов должен готовиться к активной завтрашней рыбалке. А если днем и ночью одинаково тепло, к тому же сильно парит, то и самому на рыбалке можно запариться. Клевать не будет.
3: Хороша уха.
2: Ирландцы тоже любят рыбалку, и от ухи не отказываются, но готовят они ее так. Очищенную и промытую рыбу, плавники, кости и головы заливают холодной водой и варят полчаса. После бульон процеживают. Измельченный лук обжаривают на сале в большой кастрюле, кладут нарезанный кубиками картофель, очищенные от кожицы и семян мелко нарезанные помидоры, мускат, перец, горошек, соль и перемешивают все это. Вливают к продуктам рыбный бульон, проваривают на среднем или слабом огне еще полчаса. Затем кладут кусочки сырой рыбы и варят до ее готовности. Заправляют готовый суп рубленной зеленью, сметаной и подают к столу с гренками. Приятного вам аппетита и, конечно же, клевого настроения.
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Я...
1: Реклама на местном радио.
2: Деревообрабатывающий завод Карелиан Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сегежа Групп приглашает на вакансию. Технолог по сушке пиломатериала. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – готовность номер один. Стилист Анита Глосс перечислила 4 самые модные покупки на эту осень. В первую очередь эксперт посоветовала приобрести платье «Макси» в горох. Оно будет удачно смотреться с грубой обувью и с трикотажем. Помимо этого, Анита обратила внимание на приталенный жакет. Это настоящая находка с идеальной посадкой, которая мгновенно собирает и делает дороже любой образ. Таким образом, гардеробный пазл складывается, остается лишь дождаться первых прохладных дней, чтобы все это выгулять, подчеркнула стилист. Кроме того, эксперт посоветовала обязательно подобрать себе на грядущую осень идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою жизнь ярких и стильных аксессуаров. В магазине шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера. Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Сервис на постоянную работу требуется машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы и проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сезами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-460-63-21-52 и 921-629-96-85. Студия актерского мастерства «Искра» в Костомукше объявляет набор детей и подростков от 4 до 17 лет, а также взрослых от 18 лет и старше на новый творческий сезон. Занятия на развитие воображения и фантазии, сценическая речь, движение, театральные постановки, выступления, участие в конкурсах и фестивалях, мастер-классы, корпоративные тренинги и индивидуальная работа над художественным словом. Руководитель студии Марина Иодик, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Занятия проходят на базе Центра культурного развития «Среда» на улице Надежды, 5. В сентябре первый урок бесплатно. Записаться и узнать все подробности можно в группе ВКонтакте «Студия Искра Костомукша» или по телефону 900-460-42-43. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в НИК-сервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. НИК-сервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 104-101-94-06. УГРН 119-1001-00-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-8-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Раскрыты цены на Geely EX5MR. От 3,5 миллионов рублей в базе. Это чуть дешевле другого гибридного кроссовера Geely MI. При этом по комплектациям машины сопоставимы. У новой модели другая гибридная установка последовательного типа. Машина уступает аналогу в динамике и экономичности, но дешевле и конструктивно проще. Автомобили Atom пока не начали массово вставать на учет. По данным Автостата, всего зарегистрировано 29 машин, из них добавились в июле 12. О новых поставках пока говорить рано. Напомним, ранее в сети появились фотографии Atom'ов на автовозах, а разработчики заявили, что начали выдавать машины покупателям. G-Tour T1 стал популярнее более крупного T2. В первом полугодии дилеры продали 4,5 тысячи экземпляров первой модели и чуть больше тысячи второй. T1 выигрывает в цене и на 500 000 дешевле. Благодаря компактным габаритам больше подходит для городской эксплуатации. T2 интереснее тем, что регулярно ездит на дальние дистанции. Недавно в России стартовали продажи Dipal G318. На первый взгляд, это очередной китайский кроссовер с угловатой внешностью и претензией на внедорожную подготовку. Но на практике машина порадовала тем, что действительно умеет ездить по плохим дорогам. И на трассе тоже не теряется. Подробнее о новом Dipal G318 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Машина.
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.

0: Я спокойна, я жду отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы. На местном радио.
2: Когда все листья в Москве опадут, ты поймешь, что я тебя больше не жду тут. Декабрь сменит ноябрь, затянет жгут внутренний.

смотрел на меня так. И в этом взгляде было столько жизни, столько красоты и столько боли, что мне захотелось взять, поставить его в рамку.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104

Ее тело растаяло, мы расставили все по местам, но нам нужен бардак. Я влюбился в породу, на полу микрофон мой. Я курю сигареты с ментолом.

А, в поисках себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнутый, как болиде поворот, только за крутым. Перемены вряд ли смогут меня закрутить.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, но человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

0: Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему? Вопрос на засыпку.
0: Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: сейчас любовью одарил на века.
1: Это вот знаешь, когда вспомнил бабушку с дедушкой, на чем они росли, на какой музыке, и вот она вылилась вот в эту песню.
2: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
3: Идем навстречу лету
2: на местном радио.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

а вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.
1: На плечи мои упадет твоя тень, где балует лунный свет.